Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Кыргызстане 7 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет предупредила повышенной опасности в горных и предгорных районах страны. В связи с неустойчивой погодой и обильными осадками возможны сели и подъем уровня воды в реках. Особую опасность представляют два участка дорог на перевалах Кокарт на трассе Балыкчи-Казарман-Джалалабад и на перевале Чонашу на дороге Каракол-Инильчек. Там ожидаются лавины и снежные заносы. Дороги будут скользкими. Водителям предписано соблюдать дистанцию между машинами не менее 500 метров. Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в горы и отдыха на берегах рек, ущелий во время сильных дождей. Что касается города Карабалтай Чуйской области, по 8 и 9 мая ночью без осадков. 9 мая днем возможен кратковременный дождь-гроза. 10 мая кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 13-15 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
2: Салон красоты срочно требуется мужской мастер. Телефон 0550 457 017. 0550 457 017.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503 163 163. 0503 163 163.
4: Рекламная служба радио «Татина» 0500.

0: знаешь, что такое Милагро Голд Рост? Милагро – это замечательный, натуральный растворимый кофе. Ароматная чашечка Милагро Голд Рост – идеальное начало дня. Ведущие немецкие эксперты из Deutsche Extract Кафе, использовав свой многолетний опыт, произвели для вас, пожалуй, лучший сорт кофе. Результат – праздник вкуса и аромата. Милагро Голд Рост. Магический аромат свежемолотого кофе. Милагро Голд Рост.
1: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
2: Надоел старый потолок? Пора обновить интерьер. Натяжные потолки. Быстро, чисто и красиво. Любой дизайн под ваш стиль. Звоните 0709-22-0707. 0709-22-0707. Сделаем идеально.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

помнишь, как летали над горами? А ты помнишь, как любовь кушали руками? Как вино розе пили и смеялись? Нам казалось, что мы в мире, не только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила: последний.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Встречай Караболта с 9 по 24.

0: Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
1: Старый потолок портит весь ремонт? Решение есть. Натяжные потолки. Установка всего за один день. Без пыли и лишних затрат. 0709-22-07-07. 0709-22-07-07. Звони прямо сейчас.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: никогда.
1: Цитата.
2: Архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Николай Гоголь.
3: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Из курса автошколы вы должны помнить, что до выезда водитель транспортного средства обязан самостоятельно проверить, а также убедиться в исправности таких технических элементов автомобиля, как тормозная система, рулевое управление, фары и задние габаритные огни, а также система стеклоочистителей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Многие водители часто ездят на технически неисправном автомобиле, а ведь это совсем нельзя допускать, так как увеличиваются шансы возникновения ДТП. Давайте-ка сегодня пройдемся по основным системам автомобиля, к примеру, тормозная. В первую очередь в этой системе нужно следить за уровнем тормозной жидкости, состоянием всех тормозных шлангов, усилителей и самих тормозных механизмов. Но вдобавок ко всем вышеперечисленным объектам нужно постоянно контролировать состояние ручного тормоза. Что касается рулевого управления, то здесь есть некоторые правила. Например, запрещается осуществлять передвижение на автомобиле, люфт руля которого превышает 10 градусов. Также помните, запрещено управление транспортного средства, в котором имеется поломка устройства фиксации рулевой колонки в определенном положении. Поломка усилителя рулевого управления также не разрешает осуществлять поездки на таком транспортном средстве.
1: Автонапоминалка.
2: Световая техника. Здесь действует довольно простое правило. Нельзя изменять конструкцию и изменять режим работы внешней светотехники. Но есть такие модели автомобилей, производство которых уже прекратилось. Вот в таких случаях можно устанавливать световые приборы от других моделей автомобилей, но регулировка света на автомобиле должна быть строго по ГОСТу. Также запрещено эксплуатировать транспортное средство с грязными световыми элементами. Если говорить о сцепном устройстве, конечно, не каждый день и не всегда оно требуется, но если вам сегодня необходимо что-то куда-то привезти или осуществить сцепку, то помните, нельзя ездить на автомобиле, фаркоп которого люфтит и технически неисправен, ведь это может привести к возникновению ДТП. Что касается дворников, в данном случае водителя могут оштрафовать за неработающий стеклоочиститель со стороны водителя. Также система должна работать правильно, никаких вмешательств в алгоритм работы стеклоочистителя быть не должно. Конечно, есть огромный перечень неисправностей автомобиля, при наличии которых его нельзя эксплуатировать, но в основном они заключаются в том, что нельзя вмешиваться в конструкцию машины, так как это может привести к ДТП.
1: Автонапоминал.
2: Если же все-таки мы уже поехали, то во время движения необходимо постоянно определять ширину проезжей части дороги и делить проезжую часть пополам, если отсутствует разметка. Водитель должен определять количество полос по разметке или по количеству автомобилей в попутном или встречном направлениях. Начинающим водителям желательно двигаться правее, соблюдая боковой интервал не менее полуметра. Заблаговременно включать предупредительные сигналы, особенно при возникновении необходимости перестроения, обгона, а также заблаговременно до выполнения маневра убедиться в отсутствии опасности, как впереди, так и сзади, по зеркалам, и обязательно поворотом головы просмотрите мертвую зону в сторону предполагаемого перемещения автомобиля.
1: Автонапоминалка.
2: Также водитель должен производить перестроение или обгон, используя разметку, определяющую количество полос с выездом из занимаемой полосы при наличии разметки, или производить изменения траектории движения, соблюдая требования. И при этом, друзья, еще раз обращаю ваше внимание, обязательно включив предупреждающий сигнал. Еще один важный факт – это соблюдение скорости движения. Помните, что зона видимости должна быть всегда больше зоны остановочного пути, то есть это время реакции плюс время торможения. Каждый водитель должен обеспечивать безопасность дорожного движения при возникновении опасности, применить все меры вплоть до экстренной остановки автомобиля. При движении заранее необходимо определять наличие и характеристики знаков на дороге по свойственным им признакам и обязательно выполнять все предписания, как стационарных, так и временных дорожных знаков. Конечно, это не все условия передвижения на дорогах, как говорится, век живи, век учись, но повторение мать учения. Удачи!
1: За баранкой!

0: Даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
8: Надоел старый потолок? Пора обновить интерьер. Натяжные потолки. Быстро, чисто и красиво. Любой дизайн под ваш стиль. Звоните 0709-22-0707. 0709-22-0707. 707. Сделаем идеально.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Встречай Каравалта. С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
2: Старый потолок портит весь ремонт? Решение есть. Натяжные потолки. Установка всего за один день. Без пыли и лишних затрат. 0709-22-07-07. 0709-22-07-07. Звони прямо сейчас.

0: Без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Рекламная служба.
2: 0555 05 1063.
3: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Если ты подберешь голодную собаку, сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Марк Твен.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он.

0: Кыргызстане 11 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучше, только хиты. Делай громче.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-89-88-24. Обои «Ленд» создаем.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною

0: Цитата.
1: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба. 0555.

0: Кыргызстане час дня.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Новый автомобиль – это вожделенная мечта, наверное, каждого автолюбителя. Оно и понятно, ты первый владелец, все как с иголочки, один запах чего стоит, кто пробовал, тот поймет. Но далеко не всегда и далеко не всем доступен новый автомобиль. А кто-то так никогда и не станет.
3: Радио Татина. Нам по пути. Радио Татина.
4: Только лучшее. Только хиты.
5: Take it off.

0: Это, к примеру, сверчки в салоне. Скрип пластика не считается поломкой. Его назовут конструктивной особенностью автомобиля и не будут ремонтировать по гарантии. На бесплатный ремонт можете не рассчитывать, поэтому перед покупкой не ленитесь и покатайтесь на новеньком автомобиле. Причем не по ровной дорожке, а намеренно сверните там, где, как гласит русский фольклор, выбоина на выбоине. Тут ваш пластик себя и покажет. Далее расходные материалы. Помните, ни один производитель не будет дарить вам комплект для технического обслуживания, разве что в рамках какой-то акции, так что придется каждые 10-15 тысяч километров покупать материалы самостоятельно. Еще один элемент – это запотевший амортизатор. Заменить часть стойки могут в том случае, если масляные выделения покрыли более 2/3 стойки, а вот запотевшие амортизаторы лучше вообще не возить к дилеру. Результата не будет. Если же пониже заглянуть под дно автомобиля, то многие производители отдельно ограничивают гарантию на стойки стабилизатора в сайлентблоке, тяги и наконечники рулевого управления, саму рулевую рейку и прочие элементы. Внимательно прочтите договор, и вы удивитесь от сокращенной до 20-30 тысяч километров гарантии на некоторые узлы. В этот список часто входит большое количество потенциально ломающихся деталей. Все эти нюансы лучше либо решить при подписании документов, либо как минимум уяснить для себя, чтобы это не стало неприятным сюрпризом, причем просто по вашей невнимательности.
1: Автонапоминалка.
0: Современный автомобильный бизнес достаточно сложный для всех участников. Серьезная конкуренция и довольно нестабильное состояние дорог заставляют дилеров постоянно искать возможности обойти стандартные и общепринятые нормы ведения бизнеса. Поэтому следует очень внимательно вчитываться в гарантийный договор перед покупкой автомобиля. Если вы видите, что дилер или станция техобслуживания нарушают условия этого договора, стоит незамедлительно обращаться в головной офис той марки автомобиля, на которой вы ездите. Поэтому не стоит стесняться заявить о своих правах. Одна лишь угроза официального обращения в головной офис представительства производителя, тем более крупного мирового автоконцерна, может часто привести к тому, что ваши вопросы будут решены еще до обращения. Станции техобслуживания и региональные дилеры просто-напросто боятся потерять свой статус официальных представителей компании, поэтому никогда не будут доводить ситуацию до официальных обращений и жалоб. Удачи!
1: За баранкой!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 3 часа дня. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче!

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. 1

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата. Повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: каждый день.
1: Спрашивайте в магазинах города.
2: Реклама.
3: Встречай Карабалта. С 9 по 24 мая международный цирк Шапито Golden Star. Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0-559-89-88-24 и 0-706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
5: Надоел старый потолок? Пора обновить интерьер. Натяжные потолки. Быстро, чисто и красиво. Любой дизайн под ваш стиль. Звоните 0709-22-0707. 0709-22-0707. Сделаем идеально.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 555

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татьина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию киберпреступлений УВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщение выглядит как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Общий ущерб от сельвых потоков, прошедших в апреле и в первых числах мая в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. По данным местных властей, сели затронули Лелекский, Баткенский, Кадамжайские районы и город Кызылкия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура. Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка десерт. Акчалма десерт. Разумный выбор.
2: Курс валют на Latina FM представляет обменное бюро Акчалма десерт. Акчалма десерт – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

0: 3, ЕСМЕР 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 он алкушич.
5: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: Татина.

0: Цитата.
1: «Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». Пауло Коэльо.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба. 0555.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Жизнь в 21 веке очень быстрая, я бы сказал, стремительная. Недели и месяцы, сменяя друг друга, кажется, не успеваешь даже глазом моргнуть. Иногда что-то приходится делать просто на автомате, даже не придавая этому большого значения. И именно так и происходит с вашей сумкой, барсеткой, в моем случае с рюкзаком, в котором подчас сосредоточена вся жизнь. Ну, если не вся жизнь, то документы на машину точно. Сегодня об очень распространенной ситуации, в которую, как мне думается, попадал каждый автолюбитель. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Итак, вы уже едете по дороге, вас останавливает инспектор для проверки документов, и тут вы понимаете, что документы на машину забыли дома. Потому что сегодня другая сумка или руки были заняты, так что портмоне с документами вы просто забыли в прихожей. Холодок пробегает по вашей спине, адреналин моментально пошел в кровь. Знакомо? Я думаю, знакомо. Последствия в данной ситуации могут быть различными. Если у водителя нет при себе прав, то он будет наказан по части 2 статьи 12.3 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им», что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Разумеется, вышеуказанное наказание справедливо для водителей, у которых есть действующие права. Если водитель, лишенный прав, сел за руль, согласно части 2 статьи 12.7, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Если же у него вообще нет прав, то согласно части 1 той же статьи 12.7, он будет наказан штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч. И еще, не стоит продолжать ездить, если вы потеряли водительские права. В этом случае вы будете получать штраф в размере 500 рублей при каждой остановке инспектором.
1: Автонапоминалка.
2: Если у водителя нет при себе страховки, то он будет наказан по той же части 2 статьи 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса ОСАГО, за исключением случая, предусмотренного части 2 статьи 12.3 настоящего кодекса, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Если у водителя нет с собой регистрационных документов на машину, вот это, пожалуй, самый неприятный случай, поскольку здесь последствий несколько. Во-первых, согласно части 1 статьи 12.3 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство», влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Однако, это еще не все. Часть 1 статьи 27.13 гласит, что в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 12.3, применяется задержание транспортного средства и хранение на специальной стоянке до устранения причины задержания. То есть машину в этом случае могут эвакуировать на штрафстоянку, и забрать ее можно будет, только предъявив все необходимые документы, включая и регистрацию.
1: Автонапоминалка.
2: В свете всего только что перечисленного, друзья, хотелось бы напомнить, спешка хороша только в трех случаях. Повторять их сегодня я не буду, но документы на машину в эти случаи не попадают. Поэтому, выходя из дома, будьте предельно внимательны и не забывайте ничего, что может навлечь на вас и ответственность, и расходы, и нервотрепку. Удачи!
1: За баранкой. Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Старый потолок портит весь ремонт? Решение есть. Натяжные потолки. Установка всего за один день. Без пыли и лишних затрат. 0709-22-0707. 0709-22-0707. Звони прямо сейчас.
7: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: поторгуемся.
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области после сильного ливня сошел сель, который унес автомобиль. По данным МЧС, инцидент произошел 10 мая около 17.00 в селе Морбула Кучкургонского Айлокмато. Селевые воды сошли по каналу Аксай. В момент происшествия в автомобиле находились 5 человек. Все они успели выбраться из машины, пострадавших нет. Кроме того, селевой поток создал угрозу для моста. Как сообщил глава районного отдела МЧС Калганбек Нурболотулу, в настоящее время ситуация находится под контролем. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который вводит единые правила установки и эксплуатации солнечных электростанций на крышах зданий. Документ предусматривает утверждение специального положения, регулирующего проектирование, монтаж, подключение и дальнейшую эксплуатацию так называемых крышных солнечных станций. Согласно проекту, новые правила будут распространяться на здания государственной и коммерческой формы собственности. Проект разработан по поручению главы Кабмина и должен создать понятные и единые правила для внедрения солнечных технологий в строительстве. После общественного обсуждения документ может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Курс валют на Татина FM представляет обменное бюро Акча Алма Десерт. Акча Алма Десерт – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Обменивайте валюту выгодно.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай. Танцуй

0: Цитата.
1: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом». Сократ.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Надоел старый потолок? Пора обновить интерьер. Натяжные потолки. Быстро, чисто и красиво. Любой дизайн под ваш стиль. Звоните 0709-22-0707. 0709-22-0707. Сделаем идеально.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба
6: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi. Ваш удобный ритм города.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата. Повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с неустойчивой погодой. По данным синоптиков, в ближайшие дни в предгорных и горных районах ожидаются локальные ливневые дожди. В МЧС предупреждают, что в этот период в Ужской, Джалалабадской, Баткенской, Нарынской и Сыкульской областях возможны селевые явления. Кроме того, на реках ожидается подъем уровня воды. Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать пребывания вблизи русел рек и быть осторожными в горных районах. Тем временем на трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчигай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. В ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. В Оше сданы в эксплуатацию 3 мини-футбольных поля. По данным мэрии, новые спортивные объекты расположены на улице Сайбою, а также на территории средней школы номер 27 и школы-гимназии номер 21 имени Александра Пушкина. Местные власти отмечают, что сейчас в Оше ведется строительство 17 общеобразовательных организаций, и при каждой из них предусмотрено наличие современного футбольного поля. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акчалма Десерт. Разумный выбор. Курс валют на Татина ФМ представляет обменное бюро Акчалма Десерт. Акчалма Десерт – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиенов. Казахский тенге 18 тиенов. Китайский юань 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Обменивайте валюту выгодно.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Старый потолок портит весь ремонт? Решение есть. Натяжные потолки. Установка всего за один день. Без пыли и лишних затрат. 0709-22-0707. 0709-22-0707. Звони прямо сейчас.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554.

0: 15-15-25 и 0706-15-15-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0-555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: цитата.
1: «Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке лишь потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша». Антон Чехов.
2: Реклама. Надоел старый потолок? Пора обновить интерьер. Натяжные потолки. Быстро, чисто и красиво. Любой дизайн под ваш стиль. Звоните 0709-22-0707. 0709-22-0707. Сделаем идеально.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рулевое колесо, в отличие от прочих элементов рулевого управления автомобиля, находится в непосредственном контакте с водителем. Требования, предъявляемые к нему, затрагивают как функциональную сторону, так и эстетическую. Так какой же руль лучше? Сегодня рулим совместно с автоэкспертами «Пятого колеса». С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Привычный круглый руль, пришедший на смену рычагам управления, появился в конце 19 века. Он, как показала практика, оказался наиболее эффективным средством для передачи мускульной силы человека к колесам автомобиля с целью изменения направления движения. Неудивительно поэтому, что через каких-то 10 лет сомнений по этому вопросу ни у кого из автопроизводителей не осталось. Примитивная поначалу металлическая или деревянная баранка постепенно совершенствовалась и к сегодняшнему дню достигла статуса сложного многофункционального устройства. Прежде всего, руль призван обеспечить простоту и удобство управления транспортным средством и, как следствие, безопасность его пассажиров. С миниатюрным рулем машинка становится острее при скоростных маневрах, требуя меньше вращательных движений. Однако слишком маленькое рулевое колесо неудобно в использовании, особенно на парковке. И усилие на нем, несмотря на помощь усилителя, довольно высоко. Плюс к тому, в маленьком руле трудно размещать подушку безопасности. Вот поэтому у современных машин используется руль приблизительно одного, ну плюс-минус, компромиссно оптимального диаметра.
0: Автомобильные факты.
1: С развитием автомобилей руль стал превращаться в многофункциональное устройство. И если прежде на ступице руля можно было встретить лишь несколько кнопок автоматической коробки передач, то впоследствии началась настоящая кнопочная вакханалия, когда центр рулевого колеса был вообще превращен в щиток приборов. В конце концов, разум взял верх. Сверхсложные рули, представляющие собой мощный информационно-вычислительный комплекс, стали уделом болидов гоночных серий типа «Формулы-1». А в быту снова нашелся компромисс. Кнопки на руле современных автомобилей отвечают в основном за музыку, климат, телефон, бортовой компьютер, дорожные ассистенты и прочее. Обосновались на верхних спицах или на дополнительных секциях.
0: Автомобильные факты.
1: Еще одна манипуляция с колесом – это его вылет по длине, высоте и углу наклона. Игра этими параметрами доступна в большинстве современных автомобилей, а вот такая вкусность, как подогрев руля, пока еще не стала повсеместной нормой. Хотя пользу от этой опции, особенно зимой, конечно, невозможно недооценить. Было бы странно, если бы руль развивался только технически и не удостоился внимания со стороны дизайнеров. Тон в этом вопросе задает форма. Как ни крути, она остается круглой. Было, конечно, немало попыток внедрить в жизнь овальные или аквадрачные модели, а также самолетные штурвалы и даже джойстики, но дерзкие решения, к сожалению, не прижились. А может быть и к счастью. Зато вошло в моду рулевое колесо с усеченной нижней частью, и это оправдано не столько с эстетической точки зрения, сколько с практической. Особенно для тесных автомобилей, где подобная конфигурация помогает разжиться дополнительными сантиметрами пространства. Но поскольку тесно преимущественно в спортивных автомобилях, усеченный руль стал модным ориентиром для остальных. В любом случае, руль – очень значимое устройство в каждом автомобиле, которое всегда перед глазами и в руках водителя, поэтому очень важно найти именно свой персональный вариант. В любом случае, друзья, так и хочется вспомнить слова легендарной песни «Крепче за баранку держись, шофер», ну и, безусловно, соблюдая правила дорожного движения. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Тина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
4: Старый потолок портит весь ремонт? Решение есть. Натяжные потолки. Установка всего за один день. Без пыли и лишних затрат. 0709-22-0707. 0709-22-0707. Звони прямо сейчас.
5: Рекламная служба. 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татьина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию киберпреступлений УВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщение выглядит как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Общий ущерб от сельвых потоков, прошедших в апреле и в первых числах мая в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. По данным местных властей, сели затронули Лелекский, Баткенский, Кадабжайские районы и город Кызылкия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура. Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Курс валют на Татьина ФМ представляет обменное бюро «Акча Алма Десерт». «Акча Алма Десерт» – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тыина. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тыина. Евро 102 сома 71 тыин. Российский рубль 1 сом 16 тыина в казахский тенге. 18 тыина в китайский юань. 12 сомов 81 тыин. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится. Коко Шанель.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: качество не может быть случайным. Моторное масло Kixpow с премиальной технологией Dual Plus. Kixpow увеличивает интервалы между заменами масла и гарантирует максимальную экономию топлива. Kixpow. Для тех, кто ценит свой автомобиль. Моторное масло Kix. Номер один в Корее и лидер продаж в Японии.
1: Реклама. Рекламная служба.
2: 0555 05 10 63.
3: Татина FM.

Кыргызстане полночь.

0: Татина FM.
1: Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.